0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь и 18 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Реклама на Компас FM.
1: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь и 18 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу об обновлении кроссоверов Mazda и соглашении между Nissan и Honda. И это автоновости на Компас FM. Начнем с японских кроссоверов. Mazda собирается серьезно переработать сразу 4 крупных модели CX-60, 70, 80 и 90. Причина понятна. Спрос на эти автомобили не оправдал ожиданий. Компания рассчитывала продать в прошлом году 200 тысяч машин, но реализовала лишь 150. Первым на очереди называют CX-60. Именно с него в 2022 году началась история новой платформы бренда. Обновление затронет практически все – внешность, интерьер и линейку моторов. Главная задача – сделать модели более выразительными и подчеркнуть их премиальный статус. По имеющимся данным, Mazda может сделать ставку на новое поколение шестицилиндровых двигателей, одновременно мощнее и экономичнее нынешних. Конкретные сроки и детали пока не раскрываются.
1: Автоновости.
2: Nissan и Honda договорились совместно разработать унифицированную архитектуру электронных блоков управления. Уже с 2029 года обе компании начнут выпускать автомобили с общей платформой ЭБУ и единым программным обеспечением. Это связано с нарастающим давлением со стороны китайских брендов, прежде всего BYD, которые быстро захватывают рынки Европы и Азии за счет продвинутого софта. Японцам нужно срочно снижать затраты на разработку и быстрее внедрять новые технологии. Совместный проект решает сразу обе задачи. Кроме того, единая архитектура упростит интеграцию систем автономного вождения и интернет-сервисов в будущих моделях обоих брендов. Напомню, основа сотрудничества была заложена еще в прошлом году. Тогда компании обсуждали даже полное слияние, но в итоге оказались. Сейчас к инициативе присматривается еще и Mitsubishi Motors, что может существенно расширить масштабы проекта. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречи с министром образования Андреем Иванцом и с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым на минувшей неделе, пишет Белта. С главой образовательного ведомства президент обсудил итоги вступительной кампании, обеспечение качественного питания в школах, физическую подготовку учащихся и студентов. Главу государства также интересовал процесс создания Академии интеллектуальных технологий и вопросы функционирования магистратуры. Еще одна тема – работа молодых специалистов на местах, как организован этот процесс и чего не хватает. А вот доклад председателя Мингорисполкома касался экономического развития столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствования транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства и благоустройства города, а также кадровых вопросов. Во время доклада также шла речь о выполнении в столице показателя по росту заработной платы. Главе государства доложено, что средняя номинальная зарплата по Минску по итогам первого полугодия составляет 3878 рублей. Александр Лукашенко предупредил Владимира Кухарева, что этот уровень надо удерживать, и отметил, что нужно обратить внимание на сферу производства. По его словам, не должно получиться так, что зарплата, доходы населения растут, а производство падает. И, как отметил президент, ни в Минске, ни в республике этого нет, но за этим надо наблюдать, поставил задачу глава государства. Тем временем премьер-министр Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам строительства и обеспечение населения арендным жильем в минувшую среду, пишет .бай. Так власти планируют строить его больше, в том числе силами предприятий. В первую очередь для молодых и востребованных специалистов, а также молодых семей. Кроме того, в правительстве поставили задачу ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующего арендного жилья и установление требований к арендному жилью для молодых специалистов, позволяющих обеспечить комфортные условия их проживания. А еще министр обороны Виктор Хренин провел лекцию для слушателей факультета Генштаба Военной Академии в минувший четверг, рассказали в военном ведомстве. Он рассказал об основных направлениях военной политики Беларуси в современных условиях. Министр подчеркнул, ни один вооруженный конфликт не повторяет предыдущие. Сегодня в мире в разной стадии находится более 50 конфликтов. Они показывают, что теория тактики и оперативное искусство и стратегии полностью изменились. Добавлю, в этом году ряды факультета пополнили более 100 слушателей. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 18 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

0: главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Горловым и с премьер-министром Александром Турчиным на минувшей неделе, пишет Белта. Так глава Минсельхозпрода доложил президенту о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Юрий Горлов отметил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны почти на 100% площадей. Намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Параллельно аграрии начали уборку овощей, включая картофель и сахарную свеклу. А доклад премьер-министра касался стабильной работы многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности в машиностроении и шагах по исправлению ситуации. А еще темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции и положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Тем временем урок мира прошел в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в минувший вторник, сообщили Минобороны. Его для курсантов военного факультета провел министр обороны Виктор Хренин. Глава ведомства рассказал военнослужащим об особенностях военно-политической обстановки в мире и восточноевропейском регионе и акцентировал внимание на профессиональной подготовке будущих офицеров в непростых условиях. По словам министра, физподготовка военнослужащих – одна из важнейших составляющих. А еще обеспечение военной безопасности страны зависит от подготовки офицеров запаса и специалистов тыла. Важно учиться и делать все вовремя. И если выбран путь служения Родине, нужно его придерживаться, отметил Виктор Хренин. А еще Белави и российская авиакомпания Red Wings расширяют сотрудничество в рамках кодшерингового соглашения, пишет .by. Теперь пассажиры Белави смогут приобрести билеты на прямые рейсы из Минска в Самару, Челябинск, Пермь и обратно. Кроме того, белорусам станет проще путешествовать по России. Из Минска с пересадкой в Екатеринбурге можно летать в Алматы, Барнаул, Самару, Томск, Уфу, Сургут и Оренбург. Билеты на новые направления доступны на сайтах обеих авиакомпаний, в кассе перевозчиков, а также у агентов. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 18 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о возвращении легендарного Mitsubishi Pajero и дебюте гибридного седана Volkswagen для Китая. И это автоновости на Компас FM. Mitsubishi официально представила новое поколение внедорожника Pajero. В основе лежит классическая лестничная рама из высокопрочной стали, а главной задачей разработчиков было улучшение комфорта при движении по бездорожью. В течение ближайшего года флагман марки планируют вывести на рынки примерно 100 стран по всему миру. По габаритам новинка впечатляет, почти 5 метров в длину. Под капотом на старте 2,4-литровый дизель с крутящим моментом 480 ньютон-метров, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Есть 7 предустановленных режимов электроники для гравия, снега, песка, грязи и камней. В салоне сочетание классики и современности. Массивный 4-спицевый руль, традиционные рычаги коробки и трансмиссии на центральном тоннеле. Тут же присутствует и связка из 2 14-дюймовых экранов. Еще есть камеры кругового обзора с функцией прозрачного капота, которая сама включается на бездорожье. Все версии трехрядные, а сиденья второго ряда сдвигаются на 150 мм. Производство развернут в Таиланде, а на рынок внедорожник выйдет в следующем году.
1: Автоновости.
2: Немцы представили гибридный седан ID.R 5S размером с Passat по стартовой цене около 11,5 тысяч евро. Это специально адаптированная для Китая модель с упрощенной оптикой. Спереди и сзади тонкие световые полосы, а логотипы подсвечиваются. Салон целиком заточен под китайских покупателей. Почти никаких физических кнопок, огромный 15,6-дюймовый центральный дисплей и 8,8-дюймовая цифровая приборка. Силовая установка гибридная. 1,5-литровый атмосферник на 109 сил и электромотор на 237 лошадиных сил. Батарея емкостью 19 кВт-часов дает до 160 километров электрического хода. Любопытно, что Volkswagen сейчас изучает возможность производства и продажи китайских моделей в Европе. Для ID.R 5S это может быть актуально, ведь в европейской линейке больше нет седана среднего класса с ДВС. Passat остался только в кузове универсал. Правда, европейские цены наверняка окажутся заметно выше китайских. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM.
3: Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8:10 и в 10:10. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко наградил аграриев и сельхозорганизации на минувшей неделе, пишет Белта. Так, в Брестской области орденом трудовой славы отмечено предприятие «Святая воля». Медали за трудовые заслуги и почетных званий удостоены 5 работников агропромышленного комплекса. А также благодарность президента объявлена коллективу «Савушкин луч» и работникам, помогавшим аграриям в период уборочной кампании. Кроме того, за значительный вклад развития сельхозотрасли, достижения высоких производственных показателей, благодарности президента удостоены труженики агропромышленного комплекса Минской области и Несвежского района, а также коллективы работников 6 сельхозпредприятий, в их числе Межлесская, Свислочь, Козловичи Агро и другие. Тем временем, самые популярные специальности в колледжах назвали в Минобразовании, пишет СБ «Беларусь сегодня». И в топе рабочие специальности. Абитуриенты осознанно выбирают профессии, где можно сразу увидеть результат. Среди факторов, повлиявших на спрос, современная материальная база, профориентация еще в школе и возможность получать зарплату уже с первого курса во время практики. Так, самое популярное направление – инженерные обрабатывающие технологии, строительство, педагогика, а еще здравоохранение, сельское хозяйство и ветеринария. Добавлю, с 15 октября начинается приемная кампания по профилю сельское хозяйство, ветеринария на заочное отделение. А еще совместные учения ОДКБ пройдут в Беларуси с 11 по 16 октября, сообщили в Минобороны. Так, на полигоне Лосвида пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство 2026». В нем также примут участие подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд спецназначения и другие подразделения. Одновременно на полигоне Стародорожский будет проведено специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026». На нем планируется отработать задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 18 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем...

0: Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья. С тех самых давних пор, с тех самых лучших пор, не могу

0: видеть мой двор тебя.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Кредит на белорусские товары – это удобно и не слишком затратно. Хорошие условия, качественная продукция. Однако сама процедура не всех устраивает. По мнению властей, многих раздражает нынешний механизм кредитования, который предполагает обязательный поход в банк, пишет .бай. И сейчас в стране хотят упростить получение льготного кредита на отечественные товары. Как это может выглядеть, рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Так, до конца этого года в планах у ведомства выработать схему взаимодействия между участниками, которых касается кредит – банками, производителями, магазинами и покупателями. И чтобы повысить привлекательность кредита, предложено оформлять его прямо в месте продажи. Ведь гораздо легче потратить чуть больше времени в магазине, чем выписать в торговом объекте счет-фактуру, потом отстоять очередь в банке. Люди привыкли к быстрому ритму жизни, и тратить время в очередях не очень им подходит. В итоге многие просто перестают пользоваться такими кредитами. И тот эффект, который ожидают получить от кредитования на потребительские товары, снижается. Поэтому в этом опросе будут вырабатывать более активную и современную стратегию, подчеркнули в март. Добавлю, весной Совет министров утвердил новый механизм льготного потребительского кредита на народные товары. Теперь белорусы могут брать его под 4% на покупку отечественных товаров, но для производителей правила ужесточились. А именно, тем, кто желает участвовать в программе, теперь нужно получать сертификаты продукции собственного производства. В Совмине пояснили, перечень товаров сохраняется. Это 35 товарных групп. Однако от списков конкретных производителей и их продукции правительство решило отказаться. Участвовать смогут те, у кого есть сертификат. Новым постановлением также разрешено брать кредит под 4% на санаторно-курортное лечение в Беларуси. Напомню, с начала года уже ввели дифференцированные сроки погашения – 1, 2 и 3 года в зависимости от категории товара. А список белорусских производителей в программе расширили. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
2: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в Кыргызстане на этой неделе, пишет Белта. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначил позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучил предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Также на саммите рассмотрены вопросы в сферах безопасности, энергетики, транспорта, а еще научно-технического сотрудничества и цифровизации. И по итогам заседания главы государств Шанхайской организации сотрудничества подписали пакет документов. Главный из них – Бишкекская декларация 25-летия организации. А также внесены изменения в хартию ШОС. Закреплены универсальные и антинаркотические центры как постоянно действующие органы, введена новая категория «Партнер ШОС» и официальный статус английского языка. Также приняты планы по развитию портов, логистики и созданию центров обработки данных и искусственного интеллекта. Добавлю, председательство в ШОС на следующий год переходит к Пакистану. А туристической и культурной столицей организации на этот период объявлен пакистанский город Лахор. Тем временем госсекретарь Совбеза Александр Вольфович встретился с работниками сельхозпредприятий во время сборов в минувший вторник, рассказали в Минобороны. В беседе с участниками он отметил цель таких мероприятий и чему они способствуют. По словам Александра Вольфовича, около 500 работников сельхозпредприятий добросовестно выполняют задачи и стараются быть образцовыми военнослужащими. Так, например, с одной из двух команд, которую собрали на базе 103-й отдельной воздушно-десантной бригады в Витебске, провели мероприятие по слаживанию, восстановлению навыков военно-учетной специальности. Сейчас участники вместе с представителями сил спецоперации выполняют задачи по прикрытию южных рубежей. А еще 23 учебника для инклюзивного образования выпустили в стране к началу учебного года, пишет .бай. Например, «Человек и мир» и курс математики для незрячих первоклассников. Они напечатаны на полистироле. Материал помогает ребятам легко на ощупь считывать объемные рисунки и схемы. Также для слабовидящих школьников издадут новые рабочие тетради с укрупненным шрифтом. А еще появится и издание по предметно-практическому обучению для слабослышащих детей. Специалисты разработали уникальную линейку учебников по жестовому языку. На постсоветском пространстве аналогов им нет. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 18 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Если

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 18 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 18 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 18 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 18 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.